Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить. Май научил нас мечтать. Январь научил меня жить.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Радио столица. Музыка твоей души.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Золотые хиты на «Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, ведаете, сябры, жыццё можа остановиться у пэўнага человека, а калі ён зрабіў нешта для нашчадкаў, то гэта спыніць немагчыма. Ну, як, напрыклад, вось уся гэта музычная гісторыя гурта Queen, композіцыя Don't Stop Me Now, яна ў нас прагучала. Ну, а мы с вами таксама рухаемся наперад, таму што, па-першае, сёння пятніца, выхадныя у нас прыемнымі перспектывамі. Я гляджу, Ева, на твой вясёлы твар, нешта ў цябе такое будет добро. Спадзяюся.
2: Я вам потом такое расскажу.
1: Ну, понеделок, чакаем гісторыям. Ну и на вогул, сябры, у нас кастрычнік только пачаўся, другого кастрычніка на календаре. Обяцаю, ён нам, ну и остаток осени, шмат приемных рок-н-рольных подей, концертов, до речи. Запоминайте и записывайте. Радио «Столица» выступает генеральным информационным партнером всех головных рок-концертов в осени. 31 кастрычника город 5DS отзначает свое 25-годие, четвертстагодие чистых драйвов, вас чакает шильный саунд, блискучие выступления и той самый ведомый голос, от якого бягут мурашки. Яны приедут до нас у рамках своего великого тура в Минск. Концерт на пляцовце 375 Place будет отбываться. Дальше запомните эту пляцовку 375 Place, тому, что 14 листопада до нас едут легенды Санкт-Петербурга Оригами. 20 годов альбому «И ангелы ошибаются». Это будет не просто концерт, это сеанс эмоционального уздыму для целого поколения. Ну а далее заправный ураган – группа «Мегамозг» 21 листопада везил в Минск абсолютно новый гурт и новую моц. Ну и финишуем. Прыгожа и гучна. Суббота, 28 листопада. Легенды российской метал-сцены. Гурт «The Korea». Зладить незабывное шоу. Ну, а подтримливать их будет белорусский коллектив «Saint List». Сябры, у 18.00 двери отчиняются. Ну, а на узбет идем у 19.00. 31-е кастрычника 5DS. Нагадаем, 14 листопада «Оригами». 21 листопада «Мегамозг», ну а 28-го «The Korea». Все это концерты на пляцовце 375 Place. Радио «Столица» разом с вами у самом центре подея генеральный информационный партнер.
2: Но... Шмат рок-рок-рок-рок-рок-рок-музыки.
1: Шмат рока не бывает. Так, ну а весь он тут у нас на хвале. До речи, ну а зараз, как и обещали, для тех, кто за рулем, будет особная информация.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну что, и протягивается у нас эта история. Обираем авто для Евы Пламеновой.
2: Сегодня новинки автопрома?
1: Так. Китайская компания Geely представила обновленный кроссовер Bowie, який у Беларуси продается под названием City Ray. Автомобиль переехал на больше технологичную платформу Gia 3.0, что повеличило его довжиню до 4570 мм и вышиню до 1635 мм. Ева, коли ты захочешь...
2: Потлумашься так.
1: Все, что тебе потребно взять у подороже, ну, все это потребное, оно будет...
2: Змешаться.
1: Так. Ну, и эта модель, она изменила принцип працы электроники так само. Есть информация, ну а это все наша зручность и безпек на дороге. Вонкова модели отрознивается новой решеткой радиатора, бамперами, трапится подобными выхлопными патрубками, багажными дверями, спойлерами и задними лихтарами. В салоне появился 14,6 цалевый сенсорный дисплей и опошняя версия мультимедийного комплекса. Системы безпеки дополнены попереджениями об открытии дверей, допомогой при измене полосы и обороной от сутыкнения про руху задним ходом. Дякуючи новой архитектуре замест десятка контроллеров, зараз стоят два могутные процессоры, что поскорает передачу данных и позволяет обновлять всю электронику, включая керование моторами. Технічная частка засталася ранейшей. 1,5-литровый, 181-сильный турбомотор у пары с 7-ступенчатым роботом и попередним приводом. И передним, докладнее, приводом. На белорусском рынке модель каштуя от 74 900 до 83 900 белорусских рублей.
2: Столько цудовных слов, столько характеристик. А я зараз возьму, просто знайду картинку и тады подумаю, ці поглубляться мне знову у характеристику этого авто.
1: Так, мы памятаем. Головне, каб колер тобі под вочи подыходил. Сябры, ну а мы рухаемся наперед. До речи, у нас у телеграм-канале Радио Столица з'явилися подказочки в выгляде кружочка на роковые думачки. Коли этой информации недостатково, дочакайтеся, в эфиры вернемся и будем огучивать так само некие фактики. Ну а пока что у нас Манескин, итальянцы с композицией «Супермодель».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки. Ну не то, как бы откусить голову кожану, готели и так далее. У истории этого гурта есть, наоборот, тут такие фактики довольно интересные. Адукованные люди.
2: Адукованные?

0: Талиновитых барабанщиков, гитаристов и так далее. Музыкантов, одним словом, у свете. Ну, тут судовно.
1: Олеж, это все не про коллективы. Пройти вам все не треба догадаться, потому что я выступаю в одном складе больше за 30 годов. Лидер и вокалист моей высшей эдукации и в ученую ступень у галине аналитичной химии.
0: Ну, ничего себе. Но как это у человеку получается? Столько аналитики, столько творчести и широк.
1: Слушай, а может тому ось и отбывается эта музычная химия, это сполучение.
0: О, прихоже сказал.
1: Так, ось тому, что он по эдукации...
0: На химичу.
1: А ось, что я с химией помню? Я помню только первый чверть, когда ось треба было это рисовать, малевать это колбочки и так далее.
0: Ничего себе, так али вы такое? Николи мы не малевали никаких колбочек.
1: Первая чверть, я таки думаю, какие приемные предметы. Это будет то, что я буду выучать. А потом пришла другая чверть, и все эти слова, которые я уже зараз не помню, все эти формулы, я такой, что? Это химия? А где это эксперименты? Где вот, как бы, это колер поменяло? Как нечто,
0: осадок.
1: Там, осадок. Так.
0: Тебе этого всего не было?
1: Ну, это было, ну, так не за шмат. И это было все теоретично. Я таки думаю, ну, а где вот этот эксперимент, как здоровся выбух и, ну, когда не...
0: Подпалило фиранки. Закрыли лабораторию химии в этой школе.
1: Шкло, как бы, вылетело.
0: Загорелись ошибки, такое же бывает, такое же здарается, что год. Я так скажу тебе, я неорганичную химию вельми любила и добро ведала, и ведаю, думаю, что и сегодня. А вот органичную химию малевать это ЦЦ не вельми у меня отрымливалось. Ну, тем не меньше, я памятаю только доброе. И ведала за все то, что мы, как я и стынг, так, я и химия. Вот я так его люблю, для мы николи не будем разом. Я так спокойно отпускала.
1: Николи не кажи николи, дарэчы. Максимость есть за все. А как бы это сполучение отбылось, чему не? Сябры, ну вот такие подказки про гурт, про музычную композицию. Можно поглядеть альбо в кружочку, подказочку, альбо, дочакации. Мы будем это огучивать еще у эфира. Ну, с додатковой информацией, вядома. Гудким часть мы вернемся, потому что пена дён наших назбирается. Ну, а зараз All Time Low послухаем с композиции Getaway Green.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент праведе сустрічу з кіраўнікамі урадавых делегацій, якія прымаюць удзел у пасаджэнні Еўразійскага міжурадсавета, паведамляе телеграм-канал «Пул першага». Падрабязнасці ў наступных выпусках. У гэтым сезоне аграры Мінскай вобласці плануюць атрымаць не менш за 600 тысяч тонн збожжа кукурузы. Штодня тэмпы уборкі гэтай культуры павялічваюцца. У бліжэйшыя дні сумарны намалот раёнаў Міншчыны перасягне адзнаку ў 100 тысяч тонн. МАЗ поставить у Никарагуа 247 автомобилей хуткой медицинской допомоги. Подписи под документами поставили генеральный директор белорусского предприемства Валерий Иванкович и министр-советник супрезидента о попытаниях инвестиций, гандлю и международного сопрацовництва Никарагуа Лауреана Артега Мурильо. Церемония прошла на МАЗе под час визиту замежной делегации. Выстина видали автобусную вытворчесть, ознайомились с экспозицией выпускаемой техники. Беларуская лыжница Ганна Мачахіна атрымала нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорту. Усяго у першым спісе нейтральных атлетов 19 представников из России и одна беларуска. У минулым сезоне наша лыжница уже выступала под стягом Международной федерации на этапах Кубка света. Мінску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность и без опадков. Температура поветра до плюс 22. У областных центрах в день чакается. У Гомелі 16-18, у Витебску и Могилеве 17-19, у Гродні 19-21, у Бресте 20-22, у столицы до плюс 19 без опадков.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Дана Утранчілеўская. Працягваю падарожжы па прадпрыемствах у дастойных дзяржаўнага знака якасці Беларусі. Сёлета яго атрымала і прадукцыя холдынга «Бабруйска Грамаж». Заснаваная ў 1974 годзе прадпрыемства, пачынала сваю дзейнасць з вытворчасці 4 найменняў машын. У 1981 «Бабруйск Грамаж» дасягнуў максімальных вытворчых магутнасцей 26100 машын, расказаў генеральны дырэктар холдынгу «Бабруйск Агромаш» Олег Корсак.
2: Конечно же, предприятие всегда развивалось, и уже с момента развала Советского Союза предприятию надо было предпринимать какие-то решения, выходить на новые рынки сбыта, осваивать новые продукты, что, в принципе, на то время те руководители, тот коллектив правильно справился с этой задачей. Пошли в диверсификацию продуктовой линейки, начали с производства кормозаготовительной техники, пресс-подборщики, косилки, грабли, машины, прицепы для перевозки тех же самых рулонов. Ну и дальше начали развиваться производство машин для внесения минеральных удобрений.
1: Одна из флагманских распрацовок – машина МШХ-9, якая была отзначена державным знаком якости.
2: С рук главы государства мы получили этот знак качества. Хорошо себя зарекомендовала эта машина, как на ближних рынках этой Российской Федерации. Но и основной идеей когда-то создания этого продукта было в том, что необходимо все-таки рационально, дифференцированно и с экономической точки зрения правильно вносить эти удобрения, ту же самую доломитную муку. Машина была создана совместно с НПЦ по механизации и уже начала свое серийное производство. Это с 2012 года. За это время основными рынками, на которые мы продавали эту машину, это Российская Федерация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приучить отечественных потребителей, то есть наших клиентов Республики Беларусь, ну и, конечно же, правильно научить использовать эту машину.
1: Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства высокапрадукцыйны камбінаваны прэс-падборшчык, створаны па даручэнні кіраўніка дзяржавы. Машына прайшла выпрабаванне і, па словах вытворцы, не саступае сусветным аналагам.
2: І ці качественныя характарыстыкі, которые мы в него заложили, мы их благополучно получили и уже доказали о том, что этот продукт отечественный, он, во-первых, первый комбинированный, он наш, белорусский, и мы ожидаем, скажем, в том, что в последующие годы не только освоим рынок Республики Беларусь, но и в том числе выйдем на ближние и дальние рынки совершенно новым, высокотехнологичным, скажем, продуктом.
1: И это еще одна нагода щиро ганарыцца тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас собираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем далее высветлять сегодняшние наши рок-факты. Яны присвечены усмешкам и у творчести рок-выканаўцаў. Мы доведались про сегодняшнего имянинника, крыху цікавой информации. Это Стынг, непосредственно легендарный британский музыкант, спявак, автор песень. Мы высветлили, чим адметны удельники британского рок-гурта Слейд, якія так само экспериментовали со стылем, и это стало их гениальным ходом. Доведались про Hollywood One Dead, гурт, які доказал, что увогуле, не, яны спочатку вось выступали в масках, а потым яны стали здымать маски после перших песень и каб бачыць твары фанатов и показывать свои живые эмоции, конечно, тым, кто приходит на их концерты. Ну и зараз у нас будет чарговая история. Это Kiss, знакомитый рок-гурт, який играет в жанрах глэм-рок и хард-рок. И он ведомый развитием на керунку шок-рок, ярким черно-белым макияжем, таким грымом, своеасаблівым комічнымі сцэнічнымі вобразамі удзельнікаў, ну і таксама канцэртнымі шоу, якія суправаджаюцца рознымі піратэхнічнымі эфектамі. З-за свайго лялічна-тэатральнага выгляду музыканты гэтыя часта становяцца героямі жартаў, пацешных гісторый і мемаў. Нават назва гурта перакладаецца як «пацалунак», што таксама выклікае усмешку. Аднойчы удзельнікі гурта выпусцілі альбом пад назвай «Без масак» і ледзь не пазбавіліся сваёй вялікай арміі прыхільнікаў, якая не жадала глядзець на умытых куміраў. Ну і з тых часоў яны зноў у грыме, зноў на платформах, зноў ездзяць па свеце, бліскаючы снапамі іскраў і ствараюць запальныя шоу.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста,

0: и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

дружба должна быть крепкой. Чувство должно быть сильным. Песня должна быть спета.

0: быть смелым.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь заўсёды была і застаецца прыхільніцай інтэграцыі, перш за ўсё на постсавецкай прасторы. Адпаведную заяву Александр Лукашэнка зрабіў на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі ўдзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета.
2: Мне действительно почётна і прыятна с вами сёння встретиться с людзьмі, которые занимаются экономикой. Самое тяжелое в нынешнее время. Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся. И насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Главное в жизни – это экономика. Как бы там ни было, люди все равно прежде всего, не только у нас, посмотрите, в Америке чуть бензин подорожал, все, революция, гвалт и прочее. Люди смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Вы главные люди в своих странах в экономическом отношении. Дай Бог, чтобы все получилось то, что вы наметили. Хочу вас заверить, и меня вы ни в чем не упрекнете. Мы взяли свой курс давным-давно. Я работаю уже слишком много президентом и долго. Мы всегда следовали в одном направлении. Не меняли свою политику. Мы привержены интеграции, прежде всего, постсоветского пространства. За эти долгие времена я убедился в том, что мы никому нигде не нужны. И потом, с точки зрения экономики, я там не такой экономист, как вы, но тем не менее, меня учили на экономическом факультете в свое время. Мы когда-то в Советском Союзе имели единое экономическое пространство. Единый рынок. Да, он был плановый, где-то зарегулированный. Нас учили рыночной экономике, мы абсолютно не против настоящей рыночной экономики. Но одна из рыночных стран, Япония, около 400 или там 500 планов формирует в год. Американцы тоже планируют и немало чего планируют. Но нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас 5-летние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем. Кто-то на трехлетку вперед пытается заглянуть. Мы это использовали.
1: Сумесное предприемство по обыходжению с отходами домовились створить Беларусь и Свердловская область России. Об этом поведомили у Министерства природных ресурсов и охоты навокольного осяроддя. По выниках встречи наместника керовника ведомства Виктора Галанова с делегацией российского региона. Баки позначили взаимную затекавленность в развитии долготерминового сотрудничества. Автобусы и трамвай сутыкнулися у Минску. По данных Державной инспекции, водитель автобуса при повороте направо на скрыжавании в улице Максима Богдановича и проспекта Машерова не пропустил трамвай. У вынику двое пассажиров с травмами шпитализованы.

0: У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Білгідромета, 3 кастрычніка у Беларусі прогнозуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная температура паветра плюс 1,9, месцамі па паўднёва-ўсходній палове замаразкі 0-3, у дзень плюс 16-22. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы ўначы 4-6, у дзень да 19 градусаў цяпла без ападкаў.
1: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом. Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Акція «Молодь за безпеку» стартує в Білорусі з 5 кастрычніка. Сёлетняя программа будет присвячена особливой дате до 25 года Белорусской молодежной громадской организации «Ратавальников пожарных». Организаторы обещают, что она допоможет тем, кто має потребу у клопоте, познайомить с профессией ратавальника и станет пляцовкой для пошуку новых сябров. Як это будет, доведемся у нашего гостя. Это начальник Центра пропаганды безпеки життєдіяльності Мінського городского управления Министерства по надзвичайних ситуациях Карина Закалинская. Вітаю.
2: Добрый день.
1: Вы нам анонсовали, что уже подрыхтовка почалася и первые кроки уже почались у акции.
2: Совершенно верно. Стоит сказать, что юные спасатели во всей республике действуют не только и делают добрые дела, не только в период проведения акции «Молодежь за безопасность», но и на протяжении всего года. Таким знаковым мероприятием вчера для столичных юных спасателей стал День пожилых людей. Мы были в Минском городском пансионате «Гармония», где не только устроили яркую, интересную концертную программу с песнями лет молодости пожилых людей, которые нас принимали, с розыгрышем призов и викторинами на тематику безопасности жизнедеятельности. Ну и юные спасатели, конечно же, оказали помощь в уборке территории, для того, чтобы постояльцам было приятно проводить время в такую солнечную осень.
1: А подчас самой акции, с 5 по 16, что чекает?
2: В первую очередь наши юные спасатели окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноко проживающим гражданам, те, которые нуждаются действительно в помощи. Ведь не только словом, но и делом спасатель, это и любой человек, славится по своим поступкам. Именно поэтому мы активно будем вести работу по оказанию такой шефской помощи. Мыть окна, убирать приусадебные участки, заготавливать дрова, если это актуально для столицы, может быть, в меньшем объеме, но в регионах, безусловно, это требует особого внимания и большего внимания перед отопительным сезоном. Ну и, конечно же, ребята ближе познакомятся со службой профессии спасателя пожарного. Они смогут посещать пожарные части чаще, чем они могли это делать ранее. В учреждениях образования пройдут различные тематические мероприятия. Так как это 25-летие, у нас запланированы грандиозные флешмобы и мероприятия по поощрению и поздравлению самых активных участников нашей организации. Ну и, безусловно, такое будет впервые в нашей организации. 14 октября, это уже будет финал практически нашей акции. Мамы наших юных спасателей также получат благодарственные письма в День матери за то, что воспитали таких достойных граждан нашей страны.
1: Это вот той флешмоб, коли сами удельники будут писать листы до мамы, так?
2: Мы будем писать, нечто, как работники МЧС, благодарить родителей. Ну, а кроме того, во флешмобе еще будут принимать участие и танцевальным, и песенным, поэтому я надеюсь, она еще услышит в период проведения акции.
1: Зараз юные ратавальники вернулись с республиканского взлета. А чем первым вы испытали их и что они рассказали?
2: Про ощущения. Наша организация это в нашей организации есть душа. В нашей организации драйв, эмоции и впечатления. Безусловно, для того, чтобы их получить, перед тем, как ехать на любой слет или соревнование, ты должен пройти серьезную подготовку и изучение. Это не только бежать, стрелять или ходить строевым шагом. Безусловно, это еще и интеллектуальные виды конкурсной программы. Поэтому ребята плотно занимались и готовились к этим видам. Но, безусловно, они вернулись, столичные ребята вернулись со вторым почетным местом. Борьба до последнего конкурса была просто неимоверной, шли бал в бал. Ну, чуть-чуть не хватило, не дожали, но мы убеждены, что следующий год ретируемся. И ведь подтверждение тому, минские ребята в этом году были участниками международного слета юных спасателей пожарных, на котором заняли первое общекомандное место среди стран, которые участвовали в этом конкурсе. Поэтому я думаю, что нам есть над чем работать, к чему стремиться, ну и мы покажем результат в следующем году в сентябре на базе Национального детского оздоровительного лагеря «Зубрёнок».
1: Ну, другий выник, это так само вельми гонорово, тому мы вас веншуем, конечно, с гэтым. А и до вашего свята вы нам подрыхтовали невеликие подарунки. Викторину на передыдне мы запустили в Инстаграме. Удел приняли символично 112 человек. И потребно было отказать на два пытания. Мы их зараз нагадаем и поспробуем тут у эфира уже разобраться с правильными отказами. И первое было, як называется познавальный часопис, за основальником якого заявляется Белорусская молодежная громадская организация ратавальников пожарных.
2: Здесь были варианты ответов. Наш журнал называется «Юный спасатель». Второй вариант. БМОСП – организация моя. Либо третий вариант – отважные спасатели.
1: Вы с по нашим отказам в Инстаграме никто не сомневался в правильном отказе. Это, конечно же, юный спасатель. Расскажите, какие рубрики у этом часописи наибольш популярные?
2: Почему не было сомнений? Да потому что активные пользователи и подписчики всех учреждений образования активно выписывают этот журнал. Особенность его заключается в том, что его не просто ты читаешь сам на досуге, подросток читает его на досуге или ребенок. Его можно использовать для педагога как пособие, учебное пособие на уроки основ безопасности жизнедеятельности. И, безусловно, наиболее активно пользуются популярностью материалы в журнале, которые отражают вот те самые эмоции, про которые мы говорили, те самые впечатления от слетов, ну и, безусловно, практика ориентированная. Оказание первой помощи, как правильно накладывать повязку, о ярких, интересных событиях, которые проходят в МЧС, где задействованы наши юные спасатели. Ну и, безусловно, это история создания пожарной службы. Потому что очень много, вот мы даже за эфиром с вами общались, рассказывала вам некоторые особенности несения службы и быт пожарных, который был, начиная с 1853 года. Конечно, мы знакомим, погружаем в эту историю ребят при помощи журнала «Юный спасатель».
1: И другое питание. Який девиз белорусской молодежной громадской организации «Ратовальников пожарных»?
2: Ну, здесь, я думаю, стоит также сделать
1: варианты.
2: Акцент. Да, варианты. Один за всех и все за одного. Второй вариант – профессионализм, отвага, честь. И третий вариант – доблесть, отвага, мужество. Сложность могла здесь быть у наших участников, потому что все эти девизы на слуху.
1: Так.
2: Скажу, что профессионализм, отвага, честь – это девиз службы МЧС, системы МЧС, поэтому могли ошибиться здесь.
1: Помылялись,
2: да. Но все-таки один за всех и все за одного – девиз нашей белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. И он так звучит неспроста. Уже 25 лет наша организация не обособлен каждый в ней член. Наши активисты готовы и в огонь, и в воду, как говорится, и в нашей системе это наиболее актуально, быть так. Друг за друга. Поэтому, как и у мушкетеров, один за всех и все за одного наши юные спасатели.
1: И зараз самый час уже выбрать переможцев. Какие будут у нас по номерах переможцы?
2: Ну, давайте мы, раз у нас 112 получилось количество участников, я предлагаю выбрать номер 112, который оставил нам правильный ответ.
1: Так, зараз поглядим, и это наша белорусская спевачка, якая, до речи, была у нас в эфире не так давно, это Ольга Ра.
2: Ольга, я вас поздравляю, вам отправляется мерч, наш термокружка. Я надеюсь, что ваш голос будет только становиться еще крепче, интереснее, ярче, но в холодные осенние вечера при помощи, вы будете при помощи кружки МЧС согревать ваши напитки для согрева голоса.
1: Так, другие, кто будет у нас?
2: Давайте, раз мы пошли по номерам службы спасения, 112, напоминаю еще раз, ну, 101, давайте 101-го участника.
1: Это треба 11 назад, и это Влад из... Владислав.
2: Владислав, мы беспокоимся, чтобы у вас был безопасный дом, поэтому вам в подарок отправляется автономный пожарный извещатель.
1: Выдатно. И опошник тоже у нас будет.
2: Как сказала уже теперь моя соведущая, назовем ее в рамках этого эфира, так, самый интересный подарок.
1: Так, самый интересный. Тут и антистресс, и ручка, и фликер.
2: Давайте это будет комментарий под номером 1, потому что он был самым первым и быстрым.
1: И самым первым у нас был человек под никнеймом Mila.nats.
2: Я вас поздравляю.
1: Вот так. И, до речи, с переможцами мы особенно свяжемся у Инстаграме. Нагадаем, что наши не проходят зараз розыгрыши, яны протягнутся и в наступный раз. Такая невеликая вам затравка на наступный эфир. Что ж мы будем разыгрывать?
2: Давайте мы сохраним интригу на второй и третий подарок, но первый главный приз – это будет огнетушитель от системы МЧС. Он будет не простым, он будет не просто красным, он будет хромированный, он будет с отличительной чертой, который будет также вам напоминать о безопасности жизнедеятельности.
1: Дякую великие, что пришли до нас. Нагадаем, у нас в гостях была начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления Министерства по надзвичайным ситуациям Карина Закалинская. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себя.
0: Час безпеки. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю з вами Дану Транчелевская. Працягваю падарожжы па прадпрыемствах у дастойных дзяржаўнага знака якасці Беларусі. Сёлета яго атрымала і прадукцыя холдынга «Бабруйска Грамаж». Заснаваная ў 1974 годзе прадпрыемства пачынала сваю дзейнасць з вытворчасці 4 найменняў машын. У 1981 «Бабруйск Грамаж» дасягнуў максімальных вытворчых магутнасцей 26100 машын, расказаў генеральны дырэктар холдынгу «Бабруйск Агромаш» Олег Корсак.
2: Конечно же, предприятие всегда развивалось, и уже с момента развала Советского Союза предприятию надо было предпринимать какие-то решения, выходить на новые рынки сбыта, осваивать новые продукты, что, в принципе, на то время те руководители, тот коллектив правильно справился с этой задачей. Пошли в диверсификацию продуктовой линейки, начали с производства кормозаготовительной техники, пресс-подборщики, косилки, грабли, машины, прицепы для перевозки тех же самых рулонов. Ну и дальше начали развиваться производство машин для внесения минеральных удобрений.
1: Одна из флагманских распрацовок – машина МШХ-9, якая и была отзначена державным знаком якости.
2: С рук главы государства мы получили этот знак качества. Хорошо себя зарекомендовала эта машина как на ближних рынках этой Российской Федерации. Но и основной идеей когда-то создания этого продукта было в том, что необходимо все-таки рационально, дифференцированно и с экономической точки зрения правильно вносить эти удобрения, ту же самую доломитную муку. Машина была создана совместно с НПЦ по механизации и уже начала свое серийное производство. Это с 2012 года. За это время основными рынками, на которые мы продавали эту машину, это Российская Федерация. Сейчас мы работаем над тем, чтобы приучить отечественных потребителей, то есть наших клиентов Республики Беларусь, ну и, конечно же, правильно научить и использовать эту машину.
1: Сярод апошніх распрацовак прадпрыемства высокапрадукцыйны камбінаваны прэс-падборшчык, створаны па даручэнні кіраўніка дзяржавы. Машына прайшла выпрабаванне і, па словах вытворцы, не саступае сусветным аналагам.
2: І ці качественныя характарыстыкі, которые мы в него заложили, мы их благополучно получили и уже доказали о том, что этот продукт отечественный, он, во-первых, первый комбинированный, он наш, белорусский, и мы ожидаем, скажем, в том, что в последующие годы не только освоим рынок Республики Беларусь, но и в том числе выйдем на ближние и дальние рынки совершенно новым, высокотехнологичным, скажем, продуктом.
1: И это еще одна нагода щиро ганарыцца тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларусі заклікаў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза захоўваць прыхільнасць агульнаму рынку, значную частку якога складае расійскі. Аб гэтым Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый, удзельнікаў пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета.
2: Как человек, немало проработавший, советую вам. То, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь. Ну, тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет. Да, иногда сложности какие-то возникают. Ну, допустим, вот против Беларуси, России введены незаконные, как мы говорим, хотя я про это не говорю, законные, незаконные, драконовские санкции. Обвалились. Ну вот вы видели Беларусь, Россия. Все, что вы видели, это не только потому, что мы не отбросили советских времен что-то. Там половину в этих продуктах, тракторах и прочее российское, с учетом металла, который мы в России покупаем, и в ваших странах отдельно узлы, агрегаты и металл. Это не только технологиями обладаем, а ресурсы. У вас? У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот, допустим, трактор. А говорят, МТЗ это вот белорусское. Холодильник. Больше половины там российского. В нашем белорусском тракторе. Когда мне однажды доложили первый раз, я удивился. Как? Это же наш трактор. Нет, и начинают. Вот металл, там это, двигатели и прочее, прочее. Хоть на свой моторный завод. Это из России. Вот что такое интеграция. И введя санкции, Запад прослезился. Ну, как-то выдержали. Даже в этих условиях войны.
1: Дякуючы інфармацыі ад мясцовых жыхароў, лідскія пагранічнікі затрымалі грамадзяніна Беларусі паблізу беларуска-літоўскай мяжы. На месцы знойдзены аўтамабіль, а таксама самаробны беспілотнік, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Парушальніку пагражае штраф да 100 базавых велічынь з канфіскацыяй беспілотніка. Нагадаем, фізічным асобам забаронены ўвоз, захоўванне, эксплуатацыя, абароты і выраб грамадзянскіх беспілотных лятальных апаратаў і авіямадэляў. Гран-пры 29-го міжнароднага фестывалю анімацыйных фільмаў «Анімаёўка-2026» заваявала работы 4 прыпынкі расійскага рэжысёра Лізаветы Хломавай. Асаблівасць гэтага фільма ў тым, што ў ім выкарыстоўваецца мова жэстаў. Зараз 17 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность и без опадков. Ночные ранешние годины месяцами туман. Температура по ветру ночью плюс 1,9 месяцами по паўднёва-ўсходней полове заморозки до минус 3. У день плюс 16,22. В областных центрах завтра у день чакается. У Витебской Могилеве плюс 16,18. У Гомеле 17,19. У Гродне 19,21. У Бресте 20,22. У столицы в ночи 4,6. У день 17-19 тепла без опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: голосе.
1: Драйв-чат.
2: 17-17, сябры, можете загадать жаданне, конечно, оно справдится, это магия на столице, и сусветный день без алкоголю, так само дата крыху магичная, особливо, коли уличить тое, что означаем мы ее у пятницу. Напишите, який у вас был эпичный момент, коли вы себе сказали ни кропли больше. Написать треба у нашем драйв-чате, зайти у суполку, у телеграм, знайсти ее треба увести радио столица на русской мове, долучиться и вось под опошним постом с пригожей блондинкой. Покидайте свои комментарии, я их усе огучу. Вось у меня был один такий вечер, коли мы с сябрами после концерта вырашили отзначить. И усе ишло добро, покуль я не прочнулся у чужим авто. Был я не за рулем, был на заднем сиденье, а машина ехала. А вось куды ехала, для меня ведомым не было, тому я только шапнул мужику дякуй, что подкинули. И с того дня я зразумел, что лепше все ж таки слухать рок у своей кватеры, есть и борщ от каханой, чем траплять у такие квесты. Расскажите, сябры, який самый эпичный ваш момент был связан с алкоголем, ти наоборот, с его отсутностью. Сусветный день без алкоголя мы отзначаем. Пишите комменты ваши, прочитаю, рухаемся.
1: Навигатор на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38 хвилин, радио столица. Сябры, сегодня сусветный день без алкоголю. А на дворе на завтра яно як цвярозае, життё будзе ясным и без сюрпризов. У Минску чакается плюс 17, плюс 19, сонечно. Идеально для прогулки без алкоголю. Брест 20-22, ясно, солнце як добрая звычка. Яно есть и яно радуе. У Гродні чакается 19-21, сонечно, ветер як настрой, ён меняется. А ваша усмешка застается. Витебск 16-18, переменная воблачность. Легкая воблачность, як минулое, яна есть, але яна не вызначае ваш день. Гомель 17-19, без опадков, сонечно. Надворье, як цвярозае рашэнне, просто без сюрпризов. Могилёв 16-18, ясно. Ясное небо, як чистая голова, готовая до правильных рашэнняў. Самое правильное рашэнне, гэта застаться с нами на столице, тому, что самый якостный рок у нас. Гоу!
1: Навигатор на радио «Столица».

0: радио столица.
1: Сябры мои, наша первая эфирная година без градусов пролетела. Далее вас чекают цікавые факты про алкоголь, конечно, про его отсутность. Сегодня мы отзначаем сусветный день без алкоголя, ну и ваши истории. Тому заставайтесь с нами. Сегодня мы пьем только мощные саундтреки життя. Рухаемся.
0: Радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
8: 18:34, это радио «Столица», сябры, цікавая информация. Сегодня у нас сусветный день без алкоголю. Первая цвярозая таверня открылась у Лондоне у 19-м стагодзе. У СССР была практика сухого закона. Упэўнены есть и тыя, кто добра гэта памятаюць. Самый цвярозый народ у Европе – норвежцы. Піва было вядома яшчэ ў Месапатаміі 6 тысяч гадоў таму. Кефір быў адкрыты выпадкова, дзякуючы бактэрыям у скурках. Некаторыя манахі ў сярэднявеччы выраблялі піва, але самі, канешне, не пілі. У Японіі ёсць спецыяльныя бары толькі з безалкагольнымі

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Якія фейковые поведомления рассылают по школах Беларуси, что погрожает мужчине за махлярство от имя военного. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Звароты нібыта Саветы бяспекі рассылаюць на электронныя адрасы школ Беларусі. На пошту навучальных устаноў сталі прыходзіць паведамленні з патрабаваннем правесці для школьнікаў ваенна-патрыятычныя мерапрыемствы і здаць справаздачу. За афіцыйным даручэннем хаваецца спроба сабраць даныя аб навучэнцах. Праваахоўнікі заклікаюць пераканацца, што паведамленне сапраўды зыходзіць ад дзяржаўнага органа, перад тым, як перадаваць адрасанту фатаграфіі і відэа дзяцей. На Витебщине расследуется гибель 53-годового мужчины, лодка якого перекулилася на озере Сосна. Трагедия отбылася летом. Загинувший выпивал сябрами, а потом яны вырашили поплавать. Оказалось, что судно за пошкоджение было неустойливым. Кроме того, судоводитель допустил на борт пьяных и не дал им камизельки. Ему погрожает до 8 годов позбавления воли. Махлярку, якая здавала чужыя кватэры, затрымалі ў Мінску. 33-гадовая жыхарка Мазыра падманвала арандатараў. Размяшчала ў сетцы аб'явы з чужымі фота, пад рознымі падставамі пазбягала паказаў жыля, а часам прыводзіла людзей у сваю кватэру. Атрымаўшы перадаплату, жанчына знікала, а арандатар заставаўся ні з чым. Па факце праводзіцца праверка. Лжэафіцэр пад манам завалодваў буйнымі грашовымі сумамі забяспечаных і адзінокіх жанчын. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся намеснік начальніка аддзела 8-го ўправлення па Гомельскай вобласці, галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Дмітрый Сопаў.
2: Пад предлогам благоприятного решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности пожилого мужчины, у которого нашли боеприпасы и взрывчатку, он склонил его 42-летнюю дочь к передаче взятки. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий вскрылась целая серия циничных преступлений. Злоумышленник искал на сайтах знакомств и в общественных местах столицы одиноких, обеспеченных женщин, входил в доверие и вступал в близкие отношения, представлялся высокопоставленным сотрудником Министерства обороны. Для убедительности демонстрировал военную форму с погонами. К слову, он не имел никакого отношения ни к одному из силовых ведомств страны. Под вымышленными предлогами лжеофицер выманивал у жертв крупные суммы денег. Женщины отдавали ему сбережения и оформляли на себя кредиты. Часть потерпевших установлена. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 150 тысяч долларов. Работа по документированию преступной деятельности задержанного и установлению других фактов мошенничества продолжается.
3: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Беларусь заўсёды будзе прыхільна агульнаму курсу з Расіяй. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі дэлегацыі ўдзельніц пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета. Прэзідэнт Беларусі растлумачыў сваю пазіцыю па сітуацыі на Украіне, адзначыўшы, што часта абмяркоўвае гэтую тэму з расійскім калегам.
2: Да, у мяне ёсць сваё паніманне аддзельных аспектаў канфлікта ў Украіне. Но мы всегда будзем прывержаны нашаму общаму курсу. Если Расія, естественно, інфармацыі больш обладает. Михаил Владимирович, если вы, руководство России, там примете решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями. В первые дни войны я прямо заявил, мы никогда не позволим, тут некоторые горячие головы были, стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Чего бы мне ни стоило это заявление, там на Западе сейчас начнут перемывать это все, мы будем со своим братским народом. Строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство, я это оцениваю как наше единое отечество. От Бреста до Владивостока. Захотите вы присоединиться к этому, пожалуйста. Если у вас какие-то другие цели и направления сотрудничества, это ваше право. Вы суверенное независимое государство. Но мы с Россией определили от Бреста до Владивостока единое отечество, где существуют два государства. Так сложилось. Не я был сторонником этого, но так сложилось. Где-то хорошо, где-то плохо, но мы пытаемся не потерять то, что нам досталось от прежних поколений. Вопрос философский. Подумайте над тем, что я сказал, не выбрасывайте то, что сегодня приносит вам пользу. А со временем что-то решится, что-то произойдет в силу вот этих глобальных тектонических сдвигов, которые происходят на международной арене.
1: Міністэрства замежных справ Беларусі выказала глыбокую занепакоенасць масавымі арыштамі непаўналетніх у Францыі. Беларускае знешнепалітычнае ведамства адсочвае падзеі. Інфармацыя аб амаль 3000 затрыманых падчас пратэстаў сведчыць аб крайняй ступені напалу ў грамадстве. Замест дыялогу французскія ўлады сваімі дзеяннямі толькі ўзмацняюць радыкалізацыю пратэстаў. Беларускі функцыянер Сергей Ганчароў увайшоў у склад Савета Міжнароднай Федэрацыі хакея па выніках галасавання на паўгадавым кангрэсе арганізацыі. Абранне ў Савет дае Беларусі месца ў кіруючым органе сусветнага хакея, які прымае ключавыя рашэнні па яго развіцці. По данных Белгидромета, 3 кастрычніка у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность и без опадков. У ночные ранішние годины месяцами туман. Температура по ветра ночью плюс 1,9, месяцами по паўднёва-ўсходней полове заморозки 0-3. У день 16-22 тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебской Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродні 19-21, у Бресте 20-22. У столице ночью 4-6, у день 17-19, тепла без опадков.

0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитание.
0: Культ-поход на радио «Столица».
1: 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 кастрычника по 6 листопада. Заявлено 8 конкурсных программ и зорные гости. Подадено больше за 3000 заявок на удел. Беларускі канцэрт «Рэквіем» кожны трэці прысвечаны захаванню гістарычнай памяці аб вялікай айчыннай вайне з удзелам вядучых артыстаў і творчых калектываў Рэспублікі Беларусь да канца года будзе прадстаўлены ў Расійскай Федэрацыі. З 26 па 28 кастрычніка паказы пройдуць ва Уфе, з 24 па 26 лістапада ў Екатерынбургу, з 27 па 29 лістапада ў Чэлябінску, а з 29 лістапада па 2 Снежня у Новосибирску. У арт-галереи «Сфера» у Минску працуе выстава живопису «Восеньский сад твоих жаданняў» мастачки Ирыны Господарской. Яна прысвечана году беларускай жанчыны. Прадстаўленыя в экспозиции работы напоўнены жаноцкасцю и глыбокім символизмом. Аўтар запрашае гледача на тихую давяральную размову об асабістым, зазірнуць у глыб сябе, удыхнуць водар кветак и атрымаць сапраўднае задавальненне от сузірання свету жаночых мар.
2: Я представила, что наше восточное пространство – это такой импровизированный творческий сад, где я делюсь плодами своего творчества, каких-то своих мыслей, воспоминаний. Выставка посвящена женщине. Здесь очень много личных таких женских тем. Это разговор о женской судьбе, о том, что я чувствовала, о каких-то женских мыслях, каких-то выводах о силе женской. Но это единый мир женщины-художницы. Я же женщина, я художник, и это вот мир моих работ. От моих фантазий до реальных работ и о женской силе. На выставке есть новые работы, и есть часть работ, которая выставлялась только один раз, ну, тоже довольно новые, буквально там за последний год, за последние 2 года созданные. Они разные, там есть и натурные цветы, все, что есть в саду, и урожай, сливы. Вот это вот мой мир, мой тайный сад, скажем так, вот это вот творчество. И я приглашаю зрителей получить это удовольствие от созерцания, вкусить эти плоды творчества.
1: Музей города Глыбокое запрашае по 31 кастрычніка отправиться у подорожжа по новой этнографичной выставе-сеансе «Зазернуть у іншасвет». С допомогой часовой экспозиции и цікавых предметов побыту можно отчуть на себе таямницы традиционной календарной обрадности и доведаться про сакральное життё наших продков. Ну а пакуль усё. До сустречи!
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
3: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент Беларуси на сустрэчы с кіраўнікамі делегации удзельніцы пасяджэння Еўразійскага міжурадавага совета у Мінску падтрымаў заяву российского коллеги Навальная, что свет подошел до вырашальнага поворотнага моменту развития, а человечество увайшло у абсолютно новую реальность. Александр Лукашенко подтрымаў гэты пункт гледжання и подкрэсліў, что теперь нават тяжко оценить сур'ёзнасць ситуации.
2: Всегда говорю, если мы что-то можем, ну, конечно, не глобальные страны, как там Россия или Казахстан, но мы что-то можем, мы обязательно должны помочь. Как бы ни было, нам сегодня сложно, мы стараемся всегда помочь. Ну, я привожу пример Кыргызстана, есть же проблемы всегда, и с топливом, и так далее. Поэтому на нас вы можете всегда рассчитывать. Мы никогда не предадим наши общие интересы, и просто так мы заявления не делаем. Как бы сложно ни было, мы будем решать наши общие проблемы. Поэтому я еще раз говорю, это мое твердое убеждение, что правительством сегодня достается не только в России и Беларуси, которые санкции, конечно же, влияют на нас, но и вам, в том числе, в связи с этими санкциями нашими, вам достается и вам непросто. Потерпите. Мир сейчас очень серьезно меняется. Очень серьезно. И то, что мы сегодня запланировали, завтра уже может быть невозможно. В силу изменяющихся условий в нашем этом бешеном мире.
1: Дзяржкамваенпрам прыняў удзел у 6-й азербайджанскай міжнароднай абароннай выставе, якая прайшла ў Баку. Беларусь на форуме ў павільёне і на адкрытай пляцоўцы прадставіла каля 150 узораў і макетаў узбраення ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, а таксама прадукцыі двайнога і грамадзянскага прызначэння. Фестываль грузинской культуры пройдет завтра на пляцовце Каляминского палаца спорту. Свято будет включать две частки. Первая – «Лёс мой Беларусь» стартует в 12:00. Выступят представники разных национальных объединений, белорусские коллективы. Уже с 15:00 почнется грузинская частка. Гостей чекают танцы, песни, сюрпризы, специальные музычные гости с Грузии. Фудкорт, майстер-класс по приготовлению национальных страв и многое иншее. По данных Белгидромета, 3 кастрычника у Беларуси прогнозуется пераменная воблачность и без опадков. У ночные ранешние годины месяцами туман. Температура по ветра ночью плюс 1,9, месяцами по паўднёва-ўсходней полове заморозки 0-3. У день 16-22 тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебской Могилеве плюс 16-18, у Гомеле 17-19, у Гродни 19-21, у Бресте 20-22. У столице ночью 4-6, у день 17-19, тепла без опадков.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Акція «Молодзі безпеку» стартує в Білорусі з 5 кастрычніка. Сёлетняя программа будзе прысвечана асаблівай даце до 25-годзі Беларускай молодежной грамадской организации ратавальнікаў пожарных. Організатары абяцаюць, што яна дапаможа тым, хто мае патрэбу ў клопаце, пазнаёміць професію ратавальніка і стане пляцоўкай для пошуку новых сяброў. Як гэта будзе, даведаемся ў нашага гостя. Гэта начальнік Центра пропаганды безпеки жыццядзейнасці Мінскага гарадскога управлення Міністэрства па надзвычайных ситуациях Карина Закалинская. Витаю.
2: Добрый день.
1: Вы нам анонсовали, что уже подрыхтовка почалася и первые кроки уже почались у акции.
2: Совершенно верно. Стоит сказать, что юные спасатели во всей республике действуют не только и делают добрые дела, не только в период проведения акции «Молодежь за безопасность», но и на протяжении всего года. Таким знаковым мероприятием вчера для столичных юных спасателей стал День пожилых людей. Мы были в Минском городском пансионате «Гармония», где не только устроили яркую, интересную концертную программу с песнями лет молодости пожилых людей, которые нас принимали, с розыгрышем призов и викторинами на тематику безопасности жизнедеятельности. Ну и юные спасатели, конечно же, оказали помощь в уборке территории, для того, чтобы постояльцам было приятно проводить время в такую солнечную осень.
1: А подчас самой акции, с 5 по 16, что чакаю?
2: В первую очередь наши юные спасатели окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, одиноко проживающим гражданам, те, которые нуждаются действительно в помощи. Ведь не только словом, но и делом спасатель, это любой человек, славится по своим поступкам. Именно поэтому мы активно будем вести работу по оказанию такой шефской помощи. Мыть окна, убирать приусадебные участки, заготавливать дрова, если это актуально для столицы, может быть, в меньшем объеме, но в регионах, безусловно, это требует особого внимания. И большего внимания перед отопительным сезоном. Ну и, конечно же, ребята ближе познакомятся со службой профессии спасателя пожарного. Они смогут посещать пожарные части чаще, чем они могли это делать ранее. В учреждениях образования пройдут различные тематические мероприятия. Так как это 25-летие, у нас запланированы грандиозные флешмобы и мероприятия по поощрению и поздравлению самых активных участников нашей организации. Ну и, безусловно, такое будет впервые в нашей организации. 14 октября – это уже будет финал практически нашей акции. Мамы наших юных спасателей также получат благодарственные письма в День матери за то, что воспитали таких достойных граждан нашей страны.
1: Это вот той флешмоб, коли сами удельники будут писать листы до мамы, так?
2: Мы будем писать, как работники МЧС, благодарить родителей. Ну, а кроме того, во флешмобе еще будут принимать участие и танцевальным, и песенным, поэтому я надеюсь, нас еще услышат в период проведения акции.
1: Зараз юные ратавальники вернулись с республиканского взлета. А чем первым вы испытали их и что они рассказали?
2: Про ощущения. Наша организация это в нашей организации есть душа. В нашей организации драйв, эмоции и впечатления. Безусловно, для того, чтобы их получить, перед тем, как ехать на любой слет или соревнование, ты должен пройти серьезную подготовку и изучение. Это не только бежать, стрелять или ходить строевым шагом. Безусловно, это еще и интеллектуальные виды конкурсной программы. Поэтому ребята плотно занимались и готовились к этим видам. Но, безусловно, они вернулись. Столичные ребята вернулись со вторым почетным местом. Борьба до последнего конкурса была просто неимоверной, шли бал в бал. Ну, чуть-чуть не хватило, не дожали, но мы убеждены, что в следующий год ретируемся. И ведь подтверждение тому, минские ребята в этом году были участниками международного слета юных спасателей пожарных, на котором заняли первое общекомандное место среди стран, которые участвовали в этом конкурсе. Поэтому я думаю, что нам есть над чем работать, к чему стремиться, ну и мы покажем результат в следующем году в сентябре на базе национального детского оздоровительного лагеря «Зубрёнок».
1: Ну, другі вынік, гэта таксама вельмі ганарова, таму мы вас віншуем, канешне, з гэтым. А і да вашага свята вы нам падрыхтавалі невялікія падарункі. Віктарыну напярэдадні мы запусцілі ў Інстаграме. Удзел прынялі сімвалічна 112 чалавек і патрэбна было адказаць на два пытанні. Мы іх зараз нагадаем і паспрабуем тут у эфіры ўжо разабрацца з правільнымі адказамі. І першае было, як называецца пазнавальны часопіс, заснавальнікам якога з'яўляецца беларуская маладзёжная грамадская арганізацыя ратавальнікаў пожарных.
2: Здесь были варианты ответов. Наш журнал называется «Юный спасатель. Второй вариант – БМОСП «Организация моя», либо третий вариант – «Отважные спасатели».
1: Вы с по нашим отказам в Инстаграме никто не сомневался в правильном отказе. Это, конечно же, юный спасатель. Расскажите, какие рубрики в этом часописе наиболее популярные?
2: Почему не было сомнений? Да потому что активные пользователи и подписчики всех учреждений образования активно выписывают этот журнал. Особенность его заключается в том, что его не просто ты читаешь сам на досуге, подросток читает его на досуге или ребенок. Его можно использовать для педагога как пособие, учебное пособие на уроки основ безопасности жизнедеятельности. И, безусловно, наиболее активно пользуются популярностью материалы в журнале, которые отражают вот те самые эмоции, про которые мы говорили, те самые впечатления от слетов, ну и, безусловно, практикоориентированное оказание первой помощи, как правильно накладывать повязку, о ярких, интересных событиях, которые проходят в МЧС, где задействованы наши юные спасатели. Ну и, безусловно, это история создания пожарной службы, потому что очень много, вот мы даже за эфиром с вами общались, рассказывала вам некоторые особенности несения службы и быт пожарных, который был, начиная с 1853 года. Конечно, мы знакомим, погружаем в эту историю ребят при помощи журнала «Юный спасатель».
1: И другое питание. Який девиз белорусской молодежной громадской организации «Ратовальников пожарных»?
2: Ну, здесь, я думаю, стоит также сделать
1: варианты.
2: Акцент. Да, варианты. Один за всех и все за одного. Второй вариант – профессионализм, отвага, честь. И третий вариант – доблесть, отвага, мужество. Сложность могла здесь быть у наших участников, потому что все эти девизы на слуху.
1: Так.
2: Скажу, что профессионализм, отвага, честь – это девиз службы МЧС, системы МЧС, поэтому могли ошибиться здесь.
1: Помылялись,
2: да.
1: Так.
2: Но все-таки один за всех и все за одного – девиз нашей белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. И он так звучит неспроста. Уже 25 лет наша организация не обособлен каждый в ней член. Наши активисты готовы и в огонь, и в воду, как говорится, и в нашей системе это наиболее актуально, быть так. Друг за друга. Поэтому, как и у мушкетеров, один за всех и все за одного наши юные спасатели.
1: И зараз самый час уже выбрать переможцев. Какие будут у нас по номерах переможцы?
2: Ну, давайте мы, раз у нас 112 получилось так. Количество участников, я предлагаю выбрать номер 112, который оставил нам правильный ответ.
1: Так, зараз поглядим, и это наша белорусская спявачка, якая, до речи, была у нас в эфире не так давно, это Ольга Ра.
2: Ольга, я вас поздравляю, вам отправляется мерч, наш термокружка, я надеюсь, что ваш голос будет только становиться еще крепче, интереснее, ярче, но в холодные осенние вечера при помощи, вы будете при помощи кружки МЧС согревать ваши напитки для согрева голоса.
1: Так, других, кто будет у нас?
2: Давайте, раз мы пошли по номерам службы спасения, 112, напоминаю еще раз, ну, 101, давайте 101-го участника.
1: Это треба 11 назад, и это Влад из... Владислав.
2: Владислав, мы беспокоимся, чтобы у вас был безопасный дом, поэтому вам в подарок отправляется автономный пожарный извещатель.
1: Выдатно. И опошних тоже у нас будет.
2: Как сказала уже теперь моя соведущая, назовем ее в рамках этого эфира, так? Самый интересный подарок.
1: Самый интересный. Тут и антистресс, и ручка, и фликер.
2: Давайте это будет комментарий под номером 1, потому что он был самым первым и быстрым.
1: И самым первым у нас был человек под никнеймом mila.nats.
2: Я вас поздравляю.
1: Вот так. И, до речи, с переможцами мы особенно свяжемся у Инстаграме. Нагадаем, что наши не проходят зараз розыгрыши, яны протягнутся и в наступный раз. Такая невеликая вам затравка на наступный эфир. Что ж мы будем разыгрывать?
2: Давайте мы сохраним интригу на второй и третий подарок, но первый главный приз – это будет огнетушитель от системы МЧС. Он будет непростым, он будет не просто красным, он будет хромированный, он будет с отличительной чертой, которая будет также вам напоминать о безопасности жизнедеятельности.
1: Дякую великие, что пришли до нас. Нагадаем, у нас в гостях была начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Карина Закалинская. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себя.
0: Час безпеки. Радио столица. Музыка твоей души.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.